в этот момент ты начинаешь двигаться медленнее, начинаешь вслушиваться в музыку, в каждый новый добавляющийся звук, звук, который означает развитие трека. И это развитие позволит тебе взорваться в танцполе. Но на самом деле все проще. Просто.

достаешь свой мобильник, пытаешься шазамить этот трек, но в итоге ни одного совпадения. И ты бежишь прямиком к диджею, потому что тебе так нужен этот трек. Эти запоминающиеся слова так и играют в твоей голове постоянно. Ты повторяешь.